В общем, наши девушки просто огонь. Шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Span.fm.
1: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
0: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Toy Like Fest в Алматы. 20 сентября в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Затыбек, Нуржан Тулиндиев, Улан Хасыр Камей, Абай Бегей, Ахылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19.00. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Владимир Пресняков в Астане. Великолепный вечер музыки в исполнении непревзойденного артиста. 13 ноября в ЦКЗ «Казахстан» вас ожидает невероятное шоу, наполненное хитами, завораживающей энергией и неповторимым вокалом Владимира Преснякова. Начало в 20.00. Non-Stop Music Festival в Алматы. Это большой музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене ярких артистов, мощный звук, впечатляющее световое шоу и тысячи поклонников современной музыки. 25 декабря Алматы-арена станет центром главного музыкального события зимы. Зрителей ждет насыщенная программа, живые выступления популярных исполнителей, яркие танцевальные шоу, специальные гости и незабываемая атмосфера праздника. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе «Афиша» на Freedom Super App и на сайте ticketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. «Афиша» на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

бери пример от Манджука и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.